Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Черный квадрат» – одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует четыре черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. «Черный квадрат» официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают «Черный квадрат» минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алле с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алле битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский и американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Что кофе на самом деле делает с нашим мозгом и организмом? Ученые из университетского колледжа Корка представили результаты масштабного исследования, и они могут поменять наше представление о привычной утренней чашке. Выяснилось, что кофе – это не просто заряд бодрости. Он активно перестраивает связь между кишечником и разумом, меняя состав микрофлоры, которая отвечает за наше настроение и стрессоустойчивость. Исследователи подчеркивают, кофе – это сложный диетический фактор, влияющий даже на наши эмоции. У тех, кто пьет от 3 до 5 чашек в день, растут уровни особых бактерий, защищающих нас от инфекций и отвечающих за эмоциональный фон. Есть разница между обычным кофе и кофе без кофеина. Если вам нужно сосредоточиться, убрать тревогу и подавить внутренние воспаления, поможет классика с кофеином. Но если ваша цель – память и быстрая обучаемость, то тут выигрывает кофе, очищенный от кофеина. В нем сохраняются полифенолы, которые наш мозг просто обожает. Так что кофе – это не просто способ проснуться, а часть нашего внутреннего равновесия. И если аромат из вашей чашки поднял вам настроение, значит, химия процесса уже пошла.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian – огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover'ом Defender'ом. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
5: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года вырамили. Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29, днем небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 200 000 рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну 2 почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую, финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов, это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль «Сёкл» возвращается, и в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля – Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом, лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоят дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Черный квадрат» – одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует четыре черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. «Черный квадрат» официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают «Черный квадрат» минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алье с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алье битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский и американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Что кофе на самом деле делает с нашим мозгом и организмом? Ученые из университетского колледжа Корка представили результаты масштабного исследования, и они могут поменять наше представление о привычной утренней чашке. Выяснилось, что кофе – это не просто заряд бодрости. Он активно перестраивает связь между кишечником и разумом, меняя состав микрофлоры, которая отвечает за наше настроение и стрессоустойчивость. Исследователи подчеркивают, кофе – это сложный диетический фактор, влияющий даже на наши эмоции. У тех, кто пьет от 3 до 5 чашек в день, растут уровни особых бактерий, защищающих нас от инфекций и отвечающих за эмоциональный фон. Есть разница между обычным кофе и кофе без кофеина. Если вам нужно сосредоточиться, убрать тревогу и подавить внутреннее воспаление, поможет классика с кофеином. Но если ваша цель – память и быстрая обучаемость, то тут выигрывает кофе, очищенный от кофеина. В нем сохраняются полифенолы, которые наш мозг просто обожает. Так что кофе – это не просто способ проснуться, а часть нашего внутреннего равновесия. И если аромат из вашей чашки поднял вам настроение, значит, химия процесса уже пошла.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian – огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover'ом Defender'ом. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бейонсе на уникальном Rolls-Royce Boattail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
5: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29, днем небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую, финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов, это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль «Сёкл» возвращается, и в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля – Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Вы слушаете «Радио Си», 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости, спонсор ОЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей

0: 3-летнего мальчика и 8-летнюю девочку 13 марта этого года воромили. Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29 днем, небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: И погодя на радио 7, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 20. Сегодня в субботу небольшой дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 25-27, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске, Новоуральске до плюс 26.
1: Реклама.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами Радио Сиена 103.7 FM и только что Тедди Свимс, далее на Радио Сиена Наталья Имбруля, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсору ОТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 мая 1951 года в Челябинском Златоусте родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Играть его научил отец еще в 4 года. В 15 Карпов стал мастером, в 19 – гроссмейстером. С помощью великого тренера Семена Фурмана в начале 70-х он попал в число сильнейших шахматистов мира. Летом 73-го произошла интересная история. Карпов был гостем Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине и проводил сеанс одновременной игры на 50 досках. Там к нему подошла пожилая худощавая леди с записной книжкой. На хорошем русском она сказала, что наблюдала за его игрой, записывала партии и пришла к выводу о том, что у него, Карпова, есть неплохие шансы со временем одолеть ее сына. Тот поблагодарил даму за добрые слова, спросил, будет ли ее сын участвовать в завтрашнем сеансе, на что леди ответила, дело в том, что я мама Бобби Фишера. В 74-м Карпов обыграл нескольких великих шахматистов и должен был сразиться с Робертом в матче за первенство мира. Вот только странный Бобби не согласился с условиями ФИДЕ. Так Карпов победил Фишера без боя. 3 апреля 75-го года он был объявлен чемпионом мира и удерживал корону 10 лет.
4: Реклама.
5: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
6: Тротуарная плитка всех удивит.
5: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
6: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
7: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
8: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
9: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
7: Радио «Си».

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что Дэнни Трез и Фон Лью, и прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день стоит провести дома или, по крайней мере, в близком контакте с семьей. Это день связи и традиций. Тельцы, всплывут все потенциально проблемные вопросы. Придется заняться тем, чем вы совсем не хотели. Близнецы, держитесь ближе к родным и друзьям. Нет ничего лучше, чем моральная поддержка близких. Раки, избегайте споров на бытовые темы. Вопросы не такие уж важные, а поссориться вы можете надолго. Львы, день анализа прошедших событий, работы над ошибками и корректировки планов. Вы увидите новые аспекты ситуации. Девы, может поступить ненадежная информация, которая собьет с толку вас или ваших близких. Проверяйте данные. Весы, будьте осмотрительнее со сложной техникой и за рулем. Это день травмы, поломок на ровном месте. Скорпионы, вы можете потерпеть неудачу даже в простых делах. Будьте готовы к тому, что не все получится с первого раза. Стрельцы. Надежды могут оказаться пустыми, не рассчитывайте на них. Лучше подстраховаться там, где, как вы чувствуете, есть уязвимость. Козероги. Вас может подвести пресловутый человеческий фактор. Кто-то заболеет или не справится со своей задачей. Водолеи. Будьте внимательны при покупке билетов и планировании поездок. Вы можете ошибиться в документах или выбрать неудачный маршрут. Рыбы. Возможны сюрпризы и помехи, которые усложнят дела. Не настаивайте на точном исполнении своих желаний.
1: Радио Си.

0: Радио Си. Там, где музыка прежде всего.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я,

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Ёлка». Доброе всем утро и приятного отдыха. Далее на радио «Зия» «Ace of Base» и сразу после Марк Энтони.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
7: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
6: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
2: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете Радио Си, 10.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Я Александра Короткова, спонсор АО «Евросмаркет».
4: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Сообщение об этом губернатор Денис Паслер опубликовал в своем канале в мессенджере Макс после половины 10 утра. Глава области напомнил, что важно сохранять спокойствие и бдительность. Также уральцев предупредили о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Аэропорт Кольцово пока работает без ограничений. В это же время Росавиация закрыла небо над соседними регионами. Самолеты в эти минуты не принимают аэропорты Перми и Казани. К другим темам. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек. Срок службы не менее 30 лет. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Свердловские молодожены заняли половину площадок, предложенных властями региона в рамках акции «Пошли жениться». В красивую дату 26.06.26 некоторые локации, где обычно браки не регистрируют, будут работать с 0 часов и до полуночи 27 июня. 26 числа пожениться можно будет в театре, Мускомедии, библиотеке Белинского, музее ИЗО, а также на Екатеринбург-арене и в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31В. Подать заявление на регистрацию брака пары могут до 25 мая через портал госуслуг либо лично в отделах ЗАГС по всей Свердловской области, напомнили в департаменте информполитики. Чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, школьной программы недостаточно, поэтому выпускники обращаются к репетиторам, заявил РБК бывший глава Рособорнадзора Виктор Болотов. Он уточнил, что обычные школы дают уровень, с которым единые госэкзамены можно сдать на условную тройку. Курсы и репетиторы необходимы, чтобы выпускник мог претендовать на поступление в том числе в столичные университеты. НАСА анонсировала строительство жилого модуля на Луне. В соцсетях американского космического агентства появилась запись о проекте лунной базы. Этот космический аппарат будет служить жилым модулем, где астронавты будут жить и работать во время длительных научных миссий, заявили представители НАСА в соцсетях. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
5: Заказал металл, и он уже

0: Едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте euros.market. Сервис в деталях.
1: АО «Евросмаркет». УГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
2: И о погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 21, сегодня в субботу небольшой дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 25-27, в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 26.
3: Реклама.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Шакира. Доброе всем утро, Делен Радио Си Технология. Прямо сейчас программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Волга» — часть нашей автомобильной истории. Все началось в 1956-м, когда с конвейера сошла ГАЗ-М21. А настоящим символом советской эпохи стала ГАЗ-24. Она работала в такси и возила чиновников и спецслужбы. Но к нулевым модель безнадежно устарела. Последняя попытка спасти бренд с помощью американской платформы Chrysler провалилась из-за высокого ценника. В 2010-м производство «Волга Сайбер» закрыли, и, казалось, марка ушла в небытие. Но к 70-летнему юбилею «Волгу» решили возродить. Серийное производство в Нижнем Новгороде уже запущено. Летом в продажу выйдут три новинки – седан C50 и кроссоверы – K50 и K40. Все первые машины придут к дилерам в лимитированной серии First Edition. Главным ее отличием станут именные таблички с гравировкой на центральной панели. В силуэтах новинок легко угадываются модели Geely, Preface, Atlas и Manjaro. Пока это сложно назвать возрождением легенды, но в такси, скорее всего, мы «Волгу» снова увидим.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Листом.
6: Алло, кто это?
7: Это ты, из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы. Сам скоро оценишь.
1: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Миша, возьми еще эти коробки.
9: Они уже не входят ко мне в машину.
10: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
8: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, Дэлен Радио Си, Крис Ри, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 мая 2000 года вышел сингл «It's My Life» группы Bon Jovi. Он лидировал в чартах почти десятка стран Европы, а клип на него к июлю 2021-го набрал более миллиарда просмотров на YouTube, став первым видео из каталога группы, достигшим такой отметки. В тексте есть отсылки к Фрэнку Синатре и его хиту «My Way». Синатра – кумир Bon Jovi. Как известно, семья рок-музыканта родом из Италии и жила в американском штате Нью-Джерси. Там же, в Нью-Джерси, родился и Синатра, тоже итальянских кровей. Он стал для Джона символом борьбы за свое мнение, свою свободу и верность себе. Строчку из легендарной баллады Фрэнка «Я сделал это по-своему» Бон Джови включил в текст своего суперхита «Это моя жизнь». Как известно, жизненный путь Джона Бон Джови не такой, как у многих других рокеров. Он удивительно правильный, не замешан в скандалах, не увлечен в зависимостях. У него одна любимая жена, четверо прекрасных детей и два.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
2: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
3: Радио «Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Алекс Уоррен. Доброе всем утро и приятного отдыха. Далее на радио Сипинг и Конал 74-75.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Каума. Далее на радио Си Роберт Майлз, и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Это Зиба и Португал The Man только что на Радио 7. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 мая 1951 года в Челябинском Златоусте родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Играть его научил отец еще в 4 года. В 15 Карпов стал мастером, в 19 – гроссмейстером. С помощью великого тренера Семена Фурмана в начале 70-х он попал

0: число сильнейших шахматистов мира. Летом 73-го произошла интересная история. Карпов был гостем Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине и проводил сеанс одновременной игры на 50 досках. Там к нему подошла пожилая худощавая леди с записной книжкой. На хорошем русском она сказала, что наблюдала за его игрой, записывала партии и пришла к выводу о том, что у него, Карпова, есть неплохие шансы со временем одолеть ее сына. Тот поблагодарил даму за добрые слова, спросил, будет ли ее сын участвовать в завтрашнем сеансе, на что леди ответила, дело в том, что я мама Бобби Фишера. В 74-м Карпов обыграл нескольких великих шахматистов и должен был сразиться с Робертом в матче за первенство мира. Вот только странный Бобби не согласился с условиями ФИДЕ. Так Карпов победил Фишера без боя. 3 апреля 75-го года он был объявлен чемпионом мира и удерживал корону 10 лет.
1: Реклама.
2: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.

0: под вашими ногами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
3: С вами Радио Си на 103.7 FM, и к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Радио Си. Сандра.
4: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. Остада Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-55-55.
10: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
11: 18+.
12: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что комаром. На часах 11:32 на радио 7 Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день стоит провести дома или, по крайней мере, в близком контакте с семьей. Это день связи и традиций. Тельцы. Всплывут все потенциально проблемные вопросы. Придется заняться тем, чем вы совсем не хотели. Близнецы, держитесь ближе к родным и друзьям. Нет ничего лучше, чем моральная поддержка близких. Раки, избегайте споров на бытовые темы. Вопросы не такие уж важные, а поссориться вы можете надолго. Львы, день анализа прошедших событий, работы над ошибками и корректировки планов. Вы увидите новые аспекты ситуации. Девы, может поступить ненадежная информация, которая собьет с толку вас или ваших близких. Проверяйте данные. Весы, будьте осмотрительнее со сложной техникой и за рулем. Это день травмы, поломок на ровном месте. Скорпионы, вы можете потерпеть неудачу даже в простых делах. Будьте готовы к тому, что не все получится с первого раза. Стрельцы. Надежды могут оказаться пустыми, не рассчитывайте на них. Лучше подстраховаться там, где, как вы чувствуете, есть уязвимость. Козероги. Вас может подвести пресловутый человеческий фактор. Кто-то заболеет или не справится со своей задачей. Водолеи. Будьте внимательны при покупке билетов и планировании поездок. Вы можете ошибиться в документах или выбрать неудачный маршрут. Рыбы. Возможны сюрпризы и помехи, которые усложнят дела. Не настаивайте на точном исполнении своих желаний.
1: Радио

0: вами радио Сия на 103.7 FM, и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Сия, еще Моби, и в самом начале Scorpions Still Loving You.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей Папа Джонс.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
2: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
7: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
8: Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
9: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции. Высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье.
12: «Черничные ночи».
11: Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
12: «Черничные ночи».
11: Для лиц старше 18 лет.
13: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
14: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.com.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
15: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте. 0+.
16: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
17: Каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
18: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
19: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
20: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

0: завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что 7, на часах без 5:12, далее на Радио Си Лана Дель Рей, Ян энд Бьютифул, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Кто-то круто

0: Мощные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
6: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
5: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете Радио Си, 12.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Я Александра Короткова, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Здравствуйте. В Белгородской области предотвратили крупный теракт. Как сообщили представители ФСБ, жительницу региона завербовали после того, как она стала жертвой телефонных мошенников. Под предлогом помощи в задержании преступников женщина должна была изъять из тайника взрывное устройство и активировать его в людном месте. В случае подрыва бомбы было бы значительное количество жертв, включая и исполнительницу взрыва. Женщина обратилась в ФСБ, в итоге взрывное устройство обезвредили. Объявленный в Свердловской области режим беспилотной опасности не повлиял на проведение всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Площадкой мероприятия стал Новокольцовский. С утра в микрорайоне перекрыты основные улицы. Это Экспо и Новосинарские бульвары, а также улицы Столетия Уральского университета и Универсиады. Первые участники стартовали после 9 утра. В момент объявления беспилотной опасности на дистанции отправлялись те, кто заявился на 5 и 10 километров. Напомню, основную часть ограничений в Новокольцовском обещают снять после 14:30. Автобусы на время проведения полумарафона в микрорайон не заезжают. 1100 гектаров леса продолжает гореть в Ивдельском районе. С возгоранием борются трое суток. На тушении работают два вертолета Ми-8. Они уже сбросили на горящий лес 20 тонн воды. Об этом пишет портал 66.ru. Техника производит опашку кромки пожара, чтобы не допустить распространения огня. В тушении задействованы больше 100 человек и 15 единиц спецтехники. Улицу Шейкмана перекроют в центре Екатеринбурга на полтора месяца. Ограничения будут действовать от Радищева до переулка Центральный рынок. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на мэрию. Перекрытия связаны с работами по созданию повышенного пешеходного перехода. Автомобилисты будут объезжать эти перекрытия по улицам Малышева, Сакаеванцети, а также Радищева и Московской. В России вырос спрос на сонный туризм. Отели и санатории в ответ на запрос клиентов предлагают программы здорового сна. Также в сегменте популярны уединенные эко-отели на юге России, в Подмосковье, а также Ленобласти на Алтае. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что так называемый сонный туризм – это модный тренд. В туристическом инфополе он стал ответом на интенсивный график жизни и постоянный стресс, испытываемый людьми. Программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. От цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов с помощью экосистемы номера, питания и процедур. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 29.
0: Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Лана Дель Рей, Young and Beautiful. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем приятного отдыха на часах 12.10 и далее на радио 7 ДДТ.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
6: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Папо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
14: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-60-70-08-907-0+.
15: Марк шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
16: 18+.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.
19: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море.

0: Это Юрий Шевчук и группа ДДТ только что на Радио 7, далее на Радио Сиала Нокера, прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «Утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего 2 медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине 4, а не 3. Медведица и 3 медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине 3, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Си».

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Тейлор Свифт, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Сара Коннор, еще Ace of Base, Beautiful Life и в самом начале Эрос Рамазотти.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург 62-00-62, улица Гагарина 33.
4: В тут

0: Всем тут круто. 0+.
1: Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Соберите новую коллекцию.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. «Черничные ночи». Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. «Черничные ночи». Для лиц старше 18 лет.
2: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
6: От кухни до гардеробной.
7: Выгодно и удобно.
6: Почему?
7: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Это великолепная Сара Коннор на радио 7 завершение золотой коллекции. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио Си инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы! Сам скоро оценишь.
1: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». Чемпионат мира по хоккею с мячом отменили из-за того, что в соревнованиях не участвуют сборные России и Белоруссии. Причиной в Международной федерации бенди назвали финансовые проблемы. В начале 2027 года не состоятся как мужской, так и женский турниры. ТАСС напоминает, что сборные России и СССР самые титулованные в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Реклама.
2: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евроз.маркет. Сервис в деталях. АО «Евросмаркет». УГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
1: И погоде на Радио 7. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 29.
3: Реклама.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
1: На Радио Си 5 песен о любви. Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Сэм Браун и Робби Уильямс с хитом «Feel». Еще будут команда «Чайф» и «Оливия 1». И в самом начале «Wet, Wet, Wet».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Сэм Браун. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного отдыха в эту субботу, 23 мая на календаре, и далее на радио 7. Ноти Бой, Сэм Смит.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
6: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
5: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Раз, два. Три! Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
9: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
15: ОГИД Екатеринбург. ОГРМ 108-660-70-08-907-0+.
16: Ура! Веер-парк!
17: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
18: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
17: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
19: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: 103.7 FM. Радио 7.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Хороших выходных. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что уикенд. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Кристен Леонтью, Story of My Life, еще Селин Дион и в самом начале Сиси Кэтч.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Есть пицца, есть Папа Джонс.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
10: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Золотая коллекция «Радио Си». Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман». В летний...

0: Это Кристен Леонтью на Радио 7, завершение золотой коллекции. Далее на Радио 7 Дайдо White Flag. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Современные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
5: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
6: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Соберите коллекцию.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: 103.7 FM. Радио «Сити».
4: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
5: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
6: Точно, «Этажи».
5: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости, я Александра Короткова, спонсор ООЗ «Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
4: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. В Свердловской области идут дожди, и их в регион на следующей неделе принесут атлантические циклоны, которые окажут максимальное влияние на погоду. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на крайнем востоке и местами на крайнем юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории региона не выпало и половины месячной нормы. Днем в субботу в уральской столице ждут дождь и грозу. Завтра грозовые дожди. Средний Урал сохранил позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала Свердловская область заняла 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% выросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются.

0: Сколько клубники в день можно съедать без вреда для здоровья? В среднем при отсутствии противопоказаний безопасные порции будут 250-300 граммов. Ягода действительно некалорийная и содержит в себе витамины. Например, в 150 граммах клубники суточная доза витамина С. Также в ней есть фолиевая кислота, витамин Е и полезные для сердца антоцианы. Из-за довольно высокого содержания органических кислот клубнику не рекомендуют людям с заболеваниями ЖКТ. Абсолютным противопоказанием является и аллергия на клубнику. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: И о погоде на радио 7. Спонсор ООО ЭЗ Спецстрой. Жилой квартал Культура. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 29.
1: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК Культура, тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
5: ЖК Культура. Место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем, а вы?
2: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Dead White Flag. Меня зовут Леонид Филиппов. Через 10 минут заглянем во всемирную историю. Перед этим на радио 7 Николай Расторгуев и Майкл Патрик Келли. Beautiful Madness.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продакторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Листом.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: А, я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Кто так

0: количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: Это Майкл Патрик Елес, хитом Beautiful Madness. Только что на Радио 7. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 мая 2000 года вышел сингл «It's My Life» группы Bon Jovi. Он лидировал в чартах почти десятка стран Европы, а клип на него к июлю 2021-го набрал более миллиарда просмотров на YouTube, став первым видео из каталога группы, достигшим такой отметки. В тексте есть отсылки к Фрэнку Синатре и его хиту «My Way». Синатра – кумир Bon Jovi. Как известно, семья рок-музыканта родом из Италии и жила в американском штате Нью-Джерси. Там же, в Нью-Джерси, родился и Синатра, тоже итальянских кровей. Он стал для Джона символом борьбы за свое мнение, свою свободу и верность себе. Строчку из легендарной баллады Фрэнка «Я сделал это по-своему» Бон Джови включил в текст своего суперхита «Это моя жизнь». Как известно, жизненный путь Джона Бон Джови не такой, как у многих других рокеров. Он удивительно правильный, не замешан в скандалах, не увлечен в зависимостях. У него одна любимая жена, четверо прекрасных детей и двое.

0: под вашими ногами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». УГРН 111-723-2375. Тюмень.
3: С вами Радио Си на 103.7 FM. Желаю всем приятного отдыха и далее на Радио Си FR9.
4: Реклама.
5: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
6: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
6: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Караоке «Черничная ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
10: Черничные ночи.
9: Для лиц старше 18 лет.
11: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
12: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
13: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
14: Лим-Попо. Веселье не за горами.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
16: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-10-08-907. 0+.
17: Марк шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
18: 18+. 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Си меньше слов и больше музыки. И только что Дамиана Дэвид, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Келли Кларксон, «Because of You», еще «Армия любовников» и в самом начале «Дона Саммер».
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем, в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
14: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
15: От кухни до гардеробной.
16: Выгодно и удобно.
15: Почему?
16: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
17: Акция действует до конца мая этого года.
18: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и это Келли Кларксон в завершении золотой коллекции. Далее на радио «Сия» Майкл Джексон, «Give it to me». И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +2 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +2 11. Это паритет.
2: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
3: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
5: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
6: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. «Черничные ночи». Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
7: Черничные ночи.
6: Для лиц старше 18 лет.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: слушаете Радио Си, 3 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В России запретили продажу армянского коньяка и трех марок вина. В Роспотребнадзоре заявили, что выявили некачественную алкогольную продукцию в процессе поставок. Также в ведомстве уточнили, что продукция не соответствует обязательным требованиям. В конце рабочей недели Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Также инспекторы проверяют поставщиков фруктов и овощей, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура обратилась с новым иском о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Ответчиками, как и в прошлых исках, кроме самих коммерсантов, являются экс-глава МГИСО Алексей Пьянков и находящаяся под стражей Татьяна Черных. Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем. Это земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области. В ноябре прошлого года по иску Генпрокуратуры были национализированы бизнес-активы Артема Бикова и Алексея Боброва. УГМК «Арена» стала площадкой для общегородского выпускного. Праздник пройдет 26 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадка соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы, а также школьных педагогов и родителей. По словам вице-мэра Константина Шевченко, УГМК «Арена» позволяет разместить всех участников этого праздника, а также имеет необходимое оборудование для проведения масштабных мероприятий. Выпускной под крышей позволяет не ориентироваться на прогноз погоды и исключает возможность переноса праздника, пишет «Новый день». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла почти на 14%. Половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы. Это люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть более старшие представители поколения X. 20% банкротств пришлось на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет. И они являются самым активным населением для трудовой деятельности. В Лас-Вегасе завтра пройдет турнир, участникам которого разрешен допинг. Полное название этого мероприятия – Enhanced Games, или игры с расширенными возможностями. Участники соревнований сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсменам при этом разрешено принимать любые препараты, которые продаются в аптеках, пишет «Коммерсант». У игр солидные призовые фонды, в том числе за установление мировых рекордов. Если кто-то из допинг-спортсменов установит новый рекорд в беге на 100 метров, ему обещают $1 миллион. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика ипотеки.

0: много телеканалов? Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
2: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио ZM музыка, которую мы любим, и только что Оскар между мной и тобой. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем приятного отдыха, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru. Болезней много. Шанс один. Как воздух он необходим. Чем заболели, то излечим. Что сможем, то предупредим.
2: В медицинском центре «Шанс» вас ждут специалисты высочайшего класса. Терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, гинеколог, флеболог и другие врачи. УЗИ, диагностика и собственная лаборатория.
1: Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001. О возможных противопоказаниях проконсультируют специалисты.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
12: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
13: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
14: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
15: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Bad Boys Bloom. Продолжим буквально через минуту и далее на Радио 7. Кадабастане.
1: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
2: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
1: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
2: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну-ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Evanescence. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Sugar Babes Yisting с хитом Shape, еще Pet Shop Boys и в самом начале Modern Talking.
1: Реклама.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
3: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
4: Я, Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
5: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
6: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Алистом.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
3: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
4: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане». Очень интересно!
5: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
6: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

0: На радио Зия музыка, которую мы любим, и только что Sugar Babes. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио Зия Никельбэк, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
3: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 16.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор АО «Евразмаркет».
5: Здравствуйте. В Белгородской области предотвратили крупный теракт. Как сообщили представители ФСБ, жительницу региона завербовали после того, как она стала жертвой телефонных мошенников. Под предлогом помощи в задержании преступников женщина должна была изъять из тайника взрывное устройство и активировать его в людном месте. В случае подрыва бомбы было бы значительное количество жертв, включая и исполнительницу взрыва. Женщина обратилась в ФСБ, в итоге взрывное устройство обезвредили. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. В России вырос спрос на сонный туризм. Отели и санатории в ответ на запрос клиентов предлагают программы здорового сна. Также в сегменте популярные уединенные эко-отели на юге России, в Подмосковье, а также Ленобласти и на Алтае. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что так называемый сонный туризм – это модный тренд. В туристическом инфополе он стал ответом на интенсивный график жизни и постоянный стресс, испытываемый людьми. Программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. От цифрового детокса и снятия стресса до

0: Обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 15, а днем до плюс 29.
1: Реклама.
2: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
3: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
4: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
3: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
5: О, специализированный застройщик Zenai Development. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня у нас суббота, прекрасная погода, ни жарко, ни холодно, такой приятный ветерок. И вот саундтреком ко всему этому золотые хиты Радио Си. Мадонна только что, а дальше Нелли Фуртадо, All Good Things на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, всем привет.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: Папа Джонс, Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-00-62, улица Гагарина, 33.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Папо. Веселье не за горами.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
6: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
7: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске для вас Анна Наклаб и Али Фарбин, чуть раньше Sixpence None the Richer. А начнем с рок-легенд Pink Floyd, еще один кирпич в стене, Another Brick in the Wall на Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Продюси в финале золотой коллекции Анана Клапы Али Фарбин Супергерл. На старте скорпы ветер перемен, Wind of Change. Завтра, кстати, ветер будет с порывами до 14 метров в секунду и обещают до плюс 29. Подробнее расскажу в прогнозе буквально через 6 минут. А раньше музыка понятная без слов. Для вас Кенни Джи, Paradise.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. «Черничные ночи». Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. «Черничные ночи». Для лиц старше 18 лет.
6: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
7: 18+.
8: 103.7 FM.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
9: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
10: Точно, «Этажи».
9: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ЭЗ «Талан регион 54» ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. Пятеро подростков, пострадавших во время атаки на колледж в Старобельске, находятся в тяжелом состоянии. Также лечение продолжают еще 5 человек, которые были госпитализированы. Об этом сообщили в Федеральном Минздраве. В это же время выросло количество погибших в результате атаки на общежитие колледжа в ЛНР. По последним данным, жертвами стали 12 человек. Под завалами, разбор которых с пятницы ведут спасатели, остаются не меньше 9 человек. По факту атаки на колледж в Старобельске расследует уголовное дело по статье «Теракт». Футбольный «Урал» сегодня в Каспийске сыграет второй стыковой матч за право вернуться в РПЛ. Игра на поле «Анжи-Арены» начнется в 18 часов по времени Екатеринбурга. Футболисты «Урала» улетели в Дагестан в конце рабочей недели. Поддержать клуб на выездном матче отправились и 100 болельщиков из Екатеринбурга. Напомню, 20 мая встреча на Екатеринбург-арене завершилась поражением «Урала» 0-1. Из-за спорных моментов в матче руководство клуба обратилось в РПЛ. В основную конкурсную программу фестиваля «Коляда Плейс» вошли более 20 спектаклей. На странице «Коляда Театра» опубликована полная афиша. Открытие фестиваля состоится 20 июня. По традиции оно пройдет около здания «Коляда Театра» на проспекте Ленина. В основной конкурсной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедет коллектив из Северной Македонии. Также Россию будут представлять театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и многих других городов. Завершится фестиваль 30 мая. На проспекте Космонавтов тлеет торф. Газоны дымятся перед новыми жилыми комплексами в районе техучилища и Мельковского переулка. Торф в жилой зоне появился в прошлом году после того, как на Космонавтов перекладывали трубы и после восстанавливали благоустройство и газоны. В управляющих компаниях порталу Е1 заявили, что газоны территориям жилых комплексов не принадлежат. В Европе с грузовиков начали воровать датчики слепых зон. По словам экспертов, эти девайсы могут стать новой добычей злоумышленников, которые до сих пор промышляли снятием зеркал, фар и прочих внешних деталей с кузова. Причина проста – датчики слепых зон легко снять, однако стоят они недешево, если приобретать их через официальные каналы. Газета «Ру» пишет, что в Нидерландах на стоянке грузовиков транспортной компании были украдены все датчики слепых зон со всех припаркованных машин. Перевозчик объявил награду в 2500 евро за информацию о воришках. Официальный доллар на выходные 71.21 и евро 82.54.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». Синоптики на завтра, воскресенье, обещают нам переменную облачность.

0: ЖК культуры. Мы переезжаем, а вы?
1: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Свобода размышления о жизни от Александра Васильева. Сплин, романс, только что на Радио Си. С вами Калашников, летим далее. У нас впереди музыкальный нон-стоп, много интересного. Например, Брайан Адамс, также Сандра на очереди. А сейчас новинка, мистер Всезнайка, Терри Суимс на Радио Си.
1: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
2: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
1: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

В Люксембурге первая в этом году гроза, а дождь как-то неожиданно начался, а даже гремел гром где-то вдалеке. В общем, с чем нас всех можно и поздравить. Это Радио Си, Калашников с вами, дальше Брайан Адамс.

0: Без дождя сегодня не обошлось. Синоптики нам его, хотя и обещали, но вот почему-то было ощущение, что как будто бы пройдет мимо. Но нет. Если что, завтра у нас преимущественно без осадков. Днем до плюс 29. Стоит обратить внимание на ветер. Он с порывами до 14 метров в секунду. Дальше. Золотая коллекция. У нас 3 Doors Down на старте. Также Michael Lone Star Rock. А начнем с Aha. Take On Me на Радио Си.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
2: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
8: 0+.
9: Соберите коллекцию

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
3: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
4: Анечка общается и проходит квесты. Лето!

See Without You на радио Си в золотой коллекции часа. Челентано дальше, Конфесса, но пока музыка понятная без слов. Ванесса Мэй, Шторм на радио Си.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Люксембурге 6 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Здравствуйте. В Российском Союзе туриндустрии рассказали о состоянии россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции. У туристов диагностированы ушибы и травмы легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим россиянам оказывают поддержку туроператор и страховая компания. Российское генконсульство в Анталии сообщило, что водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие. Пострадали 14 россиян, все они были госпитализированы. Туристы следовали на экскурсию из Кемера в Памуккале, пишет газета.ру. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 1905 года подготовили к отдыху в летнем формате к 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке установлены настилы из пластика, скамьи и навесы, которые должны защитить не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля движения, а в июле напротив мэрии должны появиться корты для падала, напоминает КП «Екатеринбург». Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут перед выходными. В начале этой недели состав уже передислоцировали в Северное трамвайное депо, и с пятницы трамвай перевозит пассажиров на маршруте номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До своего переезда в Северное трамвайное депо новый трамвай от «Синара» перевозил пассажиров на маршруте номер 18 между Юго-Западом и Екатеринбурга и районом Шарташа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу Поднебесной будут отправлять 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». Чемпионат мира по хоккею с мячом отменили из-за того, что в соревнованиях не будут участвовать сборные России и Белоруссии. Причиной в Международной федерации бенди назвали финансовые проблемы. В начале 2027 года не состоятся как мужской, так и женский турниры. Шведская федерация хоккея с мячом при этом предложила в этой ситуации проводить соревнования раз в 2 года. Агентство ТАСС напоминает, что сборные России и СССР являются самыми титулованными в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сейчас о погоде на радио СИС. Спонсор ООО «Комтехцентр».

0: Золотые хиты на радио Си. Только что Константин Никольский. Далее история про то, как девушка просит соперницу не уводить у нее возлюбленного. Трек Натали Донт, Рея на радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-002, улица Гагарина, 33.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.
6: Spend 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Желаю всем нам приятного субботнего вечера. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. Только что Марчиба Otherwise, на старте Bruno Mars I Just Might. Ну а сейчас у нас интересная тема. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Вознецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Вознецов написал в Париже. Вознецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Вознецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Вознецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик – огромная вороная лошадь, которую Вознецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Вознецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Вознецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Вознецова из-за большого сходства самого Вознецова с Добрыней называли ее «Вознецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Далее с нами «Авентура», также нас ждет меланхоличная поп-блюз-баллада «What's a woman without a man?» Это «Via Candios» через 3 минуты. А начнем нашу музыкальную подборку с «Ким Уайлд» на Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
3: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: На Радио Си в финале золотой коллекции «Авентура» «Обсессион». Дальше дерзкий драйвовый рок-хит от Roxette «Sleeping in my car». Слушаем буквально через 6 минут. Пока же инструментальная музыка на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор АО «Евразмаркет».
1: Здравствуйте. Студенты из Старобельска переведены на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Тех, кто проживал в общежитии, атакованном беспилотниками, но не пострадал, уже отправили домой. Учащихся младше 18 лет направят на восстановительное лечение в детские оздоровительные центры, которые находятся в ведении министерства, пишет агентство ТАСС. Также спасатели сообщили еще о 6 погибших, которых обнаружили под завалами. Таким образом, количество жертв к вечеру субботы выросло до 18. В Свердловскую область идут дожди. Их в регион на следующей неделе принесут атлантические циклоны, которые окажут максимальное влияние на погоду. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на Крайнем Востоке и местами на Крайнем Юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории региона не выпало и половины месячной нормы. Вечером в субботу в Екатеринбурге прошел короткий ливень с грозой. Завтра грозовые дожди вероятны в большей степени на севере Свердловской области. В Орске сегодня стартовал Большой Уральский трейл. Это беговая эстафета по треку Большой Уральской тропы. Проект рассчитан на 50 дней и охватывает дистанцию в 2300 километров от горы Полковник до перевала Дятлова. Участниками Большого Уральского трейла стали 22 человека. Это спортсмены, триатлеты, ультрамарафонцы и трейлранеры со всей России. О старте Большого Уральского трейла в своих соцсетях сообщила губернатор Свердловской области Денис Паслер. Необычное спортивное событие – еще и способ показать первозданную природную красоту регионов, в том числе нашей Свердловской области, написал глава Среднего Урала, пожелав участникам выдержки, удачи на маршруте и красивого финиша. Между Сочи и Сухумом к началу курортного сезона увеличат количество комет. Рейсы скоростного судна будут по пятницам и воскресеньям. Как пишет Интерфакс, морские рейсы возобновили с 15 мая. В первоначальном расписании были запланированы выходы во вторник и пятницу, но в итоге график движения комет сместили на уикенд, пишет Интерфакс. Во Франции лиса украла у супружеской пары шары для игры в питанг. Установка видеонаблюдения показала, что увесистые предметы утаскивает лисица. Ее добычей оказались 19 шаров, и в доступе у зверя остается еще один. С его помощью французы надеются вернуть все украденное имущество, прикрепив на оставшийся шар для питанга геотрекер, пишет Газета.ру. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте evras.market. Сервис в деталях.
3: АО «Евразмаркет». УГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 29.
2: Реклама. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
4: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Братья Крестовские, Ума Турман, «Скажи» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Скажу, кого слушаем дальше. У нас впереди восточные ритмы, Араш и Елена One Day, чуть раньше Silent Circle, а сейчас новинка Dive Into the Ocean, Элок Зиба и Portugal The Man. С вами Роман Калашников, классной субботы.
1: Реклама.
2: Соберите новую коллекцию.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С нами дальше Лиз Маклэрен, также трогательная баллада «Hold Me For A While», «Rednecks», хит 2000 года. А начнем нашу золотую коллекцию с Рика Эсли на Радио Си. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
2: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
3: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане».
4: Про талисман рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
5: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.

0: влюбленная женщина Лиз Маклэрон в золотой коллекции этого часа на Радио Си. И Мани с хитом «Don't be so shy» через 6 минут, пока музыка понятная без слов. Знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг на Радио Си. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Люксембурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «СЗ Талант Регион 54. ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифры. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программу. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Спецстрой. Жилой квартал «Культура». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью в Екатеринбурге до плюс 15, днем плюс 27-29. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске чуть-чуть холоднее. В Краснотурьинске днем до плюс 26.
2: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
5: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем. А вы?
3: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка заострять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, а это гороскоп на завтра. Вен, ваши планы могут поменяться, в том числе под влиянием родственников. Вторая половина дня добавит сложностей. Тельцы, не лучшее время для того, чтобы отправляться в дорогу. Если без этого никак, будьте готовы к задержкам и недоразумениям. Близнецы, не медлите, если хотите закончить какое-то давнее дело. Сейчас это можно сделать легко и быстро. Раки, паника и спешка могут сделать из мухи слона. Решайте вопросы строго по мере их поступления. Львы, от вас потребуется гибкость и внимательность. Трудно угодить абсолютно всем, но вам это каким-то образом удастся. Девы, в любом деле делайте поправку на задержки, ошибки и невнимательность. Не вашу, а кого-нибудь другого. Весы, не лучший день для начинаний. Если избежать этого невозможно, делайте только самые мелкие шаги. Скорпионы, отличный день для заботы о себе. Дойдет все от хорошей тренировки до массажа и новой стрижки. Стрельцы. День заметных изменений в обстановке или внутренних ощущениях. Вы нащупаете новую дорогу или найдете новый способ действий. Козероги. День, когда можно и нужно прислушиваться к слухам. В них может неожиданно оказаться весьма полезная для вас информация. Водолеи. Хороший день для общения с друзьями. Они могут указать вам как на ошибки, так и на возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Рыбы. Для вас откроются новые двери. Присматривайтесь к новым людям. Они могут стать вашими самыми надежными партнерами.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
3: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью в Люксембурге плюс 13-15, днем плюс 27-29. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ радио СИ зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство ЛМ РФ 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Соберите новую коллекцию.

0: разгаре вечер субботы, вы в компании Radio C, только что Lighthouse Family Run. Далее услышим «Aha, Crying in the Rain», эта песня открывает романтический вечер, пока же музыка понятная без слов. Слушаем мелодию «Mystical Force» на Radio C. Спонсор ООО «Atlantic Pro».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Atlantic Pro». Автосалон «Atlantic Pro», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Atlantic Pro». Автосалон «Atlantic Pro», Таганская, 77.

0: Люксембурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, в воскресенье, 24 мая. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 29.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, ваши планы могут поменяться, в том числе под влиянием родственников. Вторая половина дня добавит сложностей. Тельцы, не лучшее время для того, чтобы отправляться в дорогу. Если без этого никак, будьте готовы к задержкам и недоразумениям. Близнецы, не медлите, если хотите закончить какое-то давнее дело. Сейчас это можно сделать легко и быстро. Раки, паника и спешка могут сделать из мухи слона. Решайте вопросы строго по мере их поступления. Львы, от вас потребуется гибкость и внимательность. Трудно угодить абсолютно всем, но вам это каким-то образом удастся. Девы, в любом деле делайте поправку на задержки, ошибки и невнимательность. Не вашу, а кого-нибудь другого. Весы, не лучший день для начинаний. Если избежать этого невозможно, делайте только самые мелкие шаги. Скорпионы, отличный день для заботы о себе. Дойдет все от хорошей тренировки до массажа и новой стрижки. Стрельцы. День заметных изменений в обстановке или внутренних ощущениях. Вы нащупаете новую дорогу или найдете новый способ действий. Козероги. День, когда можно и нужно прислушиваться к слухам. В них может неожиданно оказаться весьма полезная для вас информация. Водолеи. Хороший день для общения с друзьями. Они могут указать вам как на ошибки, так и на возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Рыбы. Для вас откроются новые двери. Присматривайтесь к новым людям. Они могут стать вашими самыми надежными партнерами.

0: Люксембурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 29.
1: СМИ радио СИ. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

финала, который осталось совсем-совсем чуть-чуть. Вы в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до понедельника. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная, без слов. Вспомним легендарную вещь. Инструментальная версия знаменитой песни «Дом восходящего солнца». Эдвард Симони на «Радио Си».

пожаловать на 103.7 FM. Это Радио Си. Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем» ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведи на картине три, ведь в народе конфеты называли «три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 мая 1951 года в Челябинском Златоусте родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Играть его научил отец еще в 4 года. В 15 Карпов стал мастером, в 19 – гроссмейстером. С помощью великого тренера Семена Фурмана в начале 70-х он попал в число сильнейших шахматистов мира. Летом 73-го произошла интересная история. Карпов был гостем Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине и проводил сеанс одновременной игры на 50 досках. Там к нему подошла пожилая худощавая леди с записной книжкой. На хорошем русском она сказала, что наблюдала за его игрой, записывала партии и пришла к выводу о том, что у него, Карпова, есть неплохие шансы со временем одолеть ее сына. Тот поблагодарил даму за добрые слова, спросил, будет ли ее сын участвовать в завтрашнем сеансе, на что леди ответила, дело в том, что я мама Бобби Фишера. В 74-м Карпов обыграл нескольких великих шахматистов и должен был сразиться с Робертом в матче за первенство мира. Вот только странный Бобби не согласился с условиями ФИДЕ. Так Карпов победил Фишера без боя. 3 апреля 75-го года он был объявлен чемпионом мира и удерживал корону 10 лет.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
5: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка застрять на обочине. Опросы показывают, что каждый 5-й соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 мая 2000 года вышел сингл «It's My Life» группы Bon Jovi. Он лидировал в чартах почти десятка стран Европы, а клип на него к июлю 2021-го набрал более 1 000 000 000 просмотров на YouTube, став первым видео из каталога группы, достигшим такой отметки. В тексте есть отсылки к Фрэнку Синатре и его хиту «My Way». Синатра – кумир Bon Jovi. Как известно, семья рок-музыканта родом из Италии и жила в американском штате Нью-Джерси. Там же, в Нью-Джерси, родился и Синатра, тоже итальянских кровей. Он стал для Джона символом борьбы за свое мнение, свою свободу и верность себе. Строчку из легендарной баллады Фрэнка «Я сделал это по-своему» Бон Джови и включил в текст своего суперхита «Это моя жизнь». Как известно, жизненный путь Джона Бон Джови не такой, как у многих других рокеров. Он удивительно правильный, не замешан в скандалах, не увлечен в зависимостях. У него одна любимая жена, четверо прекрасных детей и двое внуков.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине, мне холодно, и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка Косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине три, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 мая 1951 года в Челябинском Златоусте родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Играть его научил отец еще в 4 года. В 15 Карпов стал мастером, в 19 – гроссмейстером. С помощью великого тренера Семена Фурмана в начале 70-х он попал в число сильнейших шахматистов мира. Летом 73-го произошла интересная история. Карпов был гостем Всемирного фестиваля для молодежи и студентов в Берлине и проводил сеанс одновременной игры на 50 досках. Там к нему подошла пожилая худощавая леди с записной книжкой. На хорошем русском она сказала, что наблюдала за его игрой, записывала партии и пришла к выводу о том, что у него, Карпова, есть неплохие шансы со временем одолеть ее сына. Тот поблагодарил даму за добрые слова, спросил, будет ли ее сын участвовать в завтрашнем сеансе, на что леди ответила, дело в том, что я мама Бобби Фишера. В 1974-м Карпов обыграл нескольких великих шахматистов и должен был сразиться с Робертом в матче за первенство мира. Вот только странный Бобби не согласился с условиями ФИДЕ. Так Карпов победил Фишера без боя. 3 апреля 1975 года он был объявлен чемпионом мира и удерживал корону 10 лет.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый четвертый автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
5: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программу. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка заострять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок — проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 мая 2000 года вышел сингл «It's My Life» группы Bon Jovi. Он лидировал в чартах почти десятка стран Европы, а клип на него к июлю 2021-го набрал более миллиарда просмотров на YouTube, став первым видео из каталога группы, достигшим такой отметки. В тексте есть отсылки к Фрэнку Синатре и его хиту «My Way». Синатра — кумир Bon Jovi. Как известно, семья рок-музыканта родом из Италии и жила в американском штате Нью-Джерси. Там же, в Нью-Джерси, родился и Синатра, тоже итальянских кровей. Он стал для Джона символом борьбы за свое мнение, свою свободу и верность себе. Строчку из легендарной баллады Фрэнка «Я сделал это по-своему» Бон Джови и включил в текст своего суперхита «Это моя жизнь». Как известно, жизненный путь Джона Бон Джови не такой, как у многих других рокеров. Он удивительно правильный, не замешан в скандалах, не увлечен в зависимостях. У него одна любимая жена, четверо прекрасных детей и

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

0: Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Си.
2: Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу. А первоначальное название было даже без «Утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего 2 медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине 4, а не 3. Медведица и 3 медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине 3, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 мая 1951 года в Челябинском Златоусте родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Играть его научил отец еще в 4 года. В 15 Карпов стал мастером, в 19 – гроссмейстером. С помощью великого тренера Семена Фурмана в начале 70-х он попал в число сильнейших шахматистов мира. Летом 73-го произошла интересная история. Карпов был гостем Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине и проводил сеанс одновременной игры на 50 досках. Там к нему подошла пожилая худощавая леди с записной книжкой. На хорошем русском она сказала, что наблюдала за его игрой, записывала партии и пришла к выводу о том, что у него, Карпова, есть неплохие шансы со временем одолеть ее сына. Тот поблагодарил даму за добрые слова, спросил, будет ли ее сын участвовать в завтрашнем сеансе, на что леди ответила, дело в том, что я мама Бобби Фишера. В 74-м Карпов обыграл нескольких великих шахматистов и должен был сразиться с Робертом в матче за первенство мира. Вот только странный Бобби не согласился с условиями ФИДЕ. Так Карпов победил Фишера без боя. 3 апреля 75-го года он был объявлен чемпионом мира и удерживал корону 10 лет.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый четвертый автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
5: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифры. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка заострять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок — проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 мая 2000 года вышел сингл «It's My Life» группы Bon Jovi. Он лидировал в чартах почти десятка стран Европы, а клип на него к июлю 2021-го набрал более миллиарда просмотров на YouTube, став первым видео из каталога группы, достигшим такой отметки. В тексте есть отсылки к Фрэнку Синатре и его хиту «My Way». Синатра – кумир Bon Jovi. Как известно, семья рок-музыканта родом из Италии и жила в американском штате Нью-Джерси. Там же, в Нью-Джерси, родился и Синатра, тоже итальянских кровей. Он стал для Джона символом борьбы за свое мнение, свою свободу и верность себе. Строчку из легендарной баллады Фрэнка «Я сделал это по-своему» Бон Джови и включил в текст своего суперхита «Это моя жизнь». Как известно, жизненный путь Джона Бон Джови не такой, как у многих других рокеров. Он удивительно правильный, не замешан в скандалах, не увлечен в зависимостях. У него одна любимая жена, четверо прекрасных детей и двое.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине, мне холодно, и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.